Клавы, а моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя. Не, серьезно, Серпа де Клавы, а моя богиня. На каждом заборе пишу.

0: Lin, ja. Dan gaan we even Poetin even toespreken.
1: Хи грязный диктатор, военный преступник, грязные собаки, мошенник, ублюдок, оставить всех тех членов оппозиции когда-то бесплатно и сделать мертвых живым идти даже предпочитают делать в качестве адвоката в себе, как мы с парой горячих девочек роговой в бункерном радио.
2: KR1 World Radio is here to stay.